0: Хит полетних романцуверстей.
1: Я поїду.
2: Оля-по.
0: Антина, пойма 10 хитов у версти.
3: Я тут, я поїду.
2: Как Оля-по.